0: aplaus.
1: Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо! Чёрт, да чёрт!